0: salir de aquí.
1: Надо ещё бронвей подлиннее,
2: да. Или можно Корсику.